lepo moć, moja slatka M. I ko je kako?

Не ходи в музыканты, не оберешься хлопот. В мире талантов там только стекло, там нет бриллиантов. Мама говорила, не ходи в музыканты. В подземном переходе у площади трех вокзалов. В подземном переходе у площади трех вокзалов. Хотел спеть кавер, едва вышел, открыл рот. Подошла крыша, мама говорила, не ходи в музыканты. Написал песню, всем знакомым понравилось. Написал песню и сразу отправил на радио. Проверял почту несколько месяцев, в ответ ни строчки, какая сука там ленится. Мама говорила, не ходи в музыканты.

0: Присоединяйся в ВК. Радио «Весна» 102,7 FM, Смоленск.
1: Побежали, полетаем, ветру в поле попеняем, о дурацком помечтаем.

В Смоленске 4 часа. Радиоканал «Смоленская весна». Запись в реестре зарегистрированных средств массовой информации ЭЛ номер ТУ-67-00-329, выданная 5 марта 2020 года Управлением Роскомнадзора по Смоленской области. Программа предназначена для лиц старше 12 лет.

нас потеряла в списках. Долго это не сможет длиться, но пока мы еще так близко, мне хотелось бы объясниться. Я пишу тебе.

Смоленске 6 часов. Радиоканал «Смоленская весна». Запись в реестре зарегистрированных средств массовой информации ЭЛ номер ТУ-67-00-329, выданная 5 марта 2020 года Управлением Роскомнадзора по Смоленской области. Программа предназначена для лиц старше 12 лет.

0: Радио «Весна». Настоящая музыка.
1: Тихая дорога свинцовых туч снежным одеялом легла тоска. Я пустую клетку закрыл на ключ, чтобы никого не впускать.

0: Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Погода.
1: Сегодня, 2 мая, в Смоленске будет малооблачно и слегка ветрено. Местами пройдет небольшой дождь. Днем максимальная температура составит плюс 17. Ветер юго-западный 4 метра в секунду с порывами до 7 метров в секунду. Ночью температура опустится до 12 градусов. В течение дня влажность изменится с 88% до 90%. Атмосферное давление 741 миллиметр ртутного столба. И если наша природа только пробуждается и готовится к цветению, в это время японский приморский парк Хитачи уже наполнился тысячами людей, которые любуются очередным чудом природы. В этот раз в центре внимания оказалось цветение немофилы, соцветия которой также в обиходе именуют голубыми цветками. Цветущие поля напоминают небесно-голубой океан. На территории парка цветут свыше 5 миллионов цветов на площади 3,5 гектара. Это буйство красок и ароматов длится, как правило, 2 недели, поистине преображая ландшафт.
0: Погода.

0: Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Гороскоп.
1: Сегодня звезды гороскопа готовы открыть для вас широкие перспективы и предоставят возможность добиться успеха практически в любых областях. Главное – не зевать. Особенно удачным будет день для организаторов всех мастей, а также для тех, чей успех зависит от сегодняшних переговоров. В этот день главным ключом к успеху будет дружелюбная общительность, причем добиться компромисса, решения в свою пользу или содействия окружающих вам будет легче обычного. Воспользуйтесь этим расположением звезд, чтобы реализовать свои задумки. Бодрого утра и хорошего дня!
0: Гороскоп.

найти зёр. Я как прежде люблю тебя, город.

0: Реклама на радио «Весна».
1: Нужен надежный, быстрый и недорогой интернет в вашем доме? Подключайтесь к Манет. Скоростной интернет до 500 мегабит в секунду. Стоимость от 500 рублей в месяц. Скидки до 30% при внесении оплаты авансом. Манет – это доступный безлимитный интернет. Низкие цены и высокие скорости. К вашим услугам техническая поддержка 7 дней в неделю, обслуживание, ремонт и акции для абонентов. Подробности по телефону 370-370 на сайте manet.ru и в официальной группе ВКонтакте. 6+. Оумансит. Предложение действительно с 1 сентября 2025 по 1 сентября 2026 года.
2: 122. Единый бесплатный номер для записи к врачу в Смоленской области. 122. Запись к специалистам во взрослых и детских поликлиниках региона. 122. Запись на прием в федеральные медицинские центры. 122. Вызов врача на дом в Смоленске и области.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
4: Когда дорога – это вызов, ты не можешь себе позволить сомнения. Ты должен быть уверен в каждом шаге, в каждом повороте, в каждом километре. «Шина-67» знает, что твои колеса – это не просто детали. Шины, которые не подведут, на Шевченко 87 и Соболева 38. Сайт шина67.ру. Телефон 312-312.
2: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 3 миллионов 700 тысяч рублей в год. Единовременная выплата – 1 миллион 200 тысяч рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. Возможность списания долгов по кредитам. От подачи документов до подписания контракта – 2 дня. Подробности по телефонам 68 71 45 и 22 15 22.
0: Рекламная служба 380851.

0: Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Погода.
1: Сегодня, 2 мая, в Смоленске будет малооблачно и слегка ветрено. Местами пройдет небольшой дождь. Днем максимальная температура составит плюс 17. Ветер юго-западный 4 метра в секунду с порывами до 7 метров в секунду. Ночью температура опустится до 12 градусов. В течение дня влажность изменится с 88% до 90%. Атмосферное давление 741 миллиметр ртутного столба. И если наша природа только пробуждается и готовится к цветению, в это время японский приморский парк Хитачи уже наполнился тысячами людей, которые любуются очередным чудом природы. В этот раз в центре внимания оказалось цветение немофилы, соцветия которой также в обиходе именуют голубыми цветками. Цветущие поля напоминают небесно-голубой океан. На территории парка цветут свыше 5 миллионов цветов на площади 3,5 гектара. Это буйство красок и ароматов длится, как правило, 2 недели, поистине преображая ландшафт.
0: Погода.

0: Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Гороскоп.
1: Сегодня звезды гороскопа готовы открыть для вас широкие перспективы и предоставят возможность добиться успеха практически в любых областях. Главное – не зевать. Особенно удачным будет день для организаторов всех мастей, а также для тех, чей успех зависит от сегодняшних переговоров. В этот день главным ключом к успеху будет дружелюбная общительность, причем добиться компромисса, решения в свою пользу или содействия окружающих вам будет легче обычного. Воспользуйтесь этим расположением звезд, чтобы реализовать свои задумки. Бодрого утра и хорошего дня!
0: Гороскоп.

0: Смоленске 8 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Лента новостей.
1: Искусственный интеллект в будущем сможет объективно оценивать знания учеников и даже заменить человека на экзамене, то есть экзаменатора. Такое мнение высказал замглавы администрации президента Максим Орешкин. По его словам, цифровой след, который ребенок оставляет за время учебы, уже содержит всю информацию об уровне его подготовки. Поэтому традиционный экзамен может стать ненужным. Орешкин считает, что со временем можно будет вернуться к устному формату, где экзаменатором выступит искусственный интеллект. Он идеально проконтролирует поведение ученика, заметит подсказки и исключит любой субъективизм. Замглавы администрации напомнил, что в свое время ЕГЭ дал детям из регионов равный доступ к лучшим вузам страны. Технологии же открывают следующий этап. Более половины опрошенных россиян оказались приверженцами хотя бы одной теории заговора. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные опроса. Наиболее популярной оказалась теория о том, что COVID-19 намеренно вывели ученые в лаборатории. Ее поддержали более 60% участников исследования. Более 40% респондентов убеждены, что миром правит тайное правительство. 42% верят, что медицинские корпорации скрывают лекарства от смертельных болезней. 35% поддерживают теорию, что 5G-вышки вредят здоровью людей. А 5% полагают, что Земля имеет плоскую форму. Исследователи подчеркнули, что во многом отношение людей к подобным версиям формируют лидеры общественного мнения. Сегодня это чаще всего блогеры, которые не всегда имеют достаточное образование и просто хайпуют на всем. Недавно в соцсетях появилась новая конспирологическая теория. Ее сторонники считают, что 12 августа в 17:33 по Москве Земля якобы на 7 секунд потеряет гравитацию. Россиян предупредили о неожиданных последствиях работы в кровати. У привычки работать в кровати есть скрытые последствия для самочувствия и продуктивности. Об этом газете «Ру» рассказали эксперты. Они отмечают, что кровати созданы прежде всего для отдыха и сна. Работа в постели заставляет позвоночник провисать, а поясницу и шею оказываться в уязвимом положении. Однако наиболее коварным последствием врачи называют создание замкнутого круга из боли и недосыпа. Если отдельный рабочий зоны в квартире нет, эксперты советуют обратить внимание на диван. Но лучшим решением остается организация хотя бы минимального рабочего уголка вне спальни. Кухонный стол, консоль в гостиной или компактный письменный стол. Главное, чтобы тело имело правильную опору, а мозг четко разделял зоны отдыха и труда. Большинство представителей поколения Альфа, 88%, хотели бы изучать литературу в школе с помощью мемов. По их словам, именно они делают классические произведения более понятными и интересными, пишет ТАСС со ссылкой на исследование книжного сервиса «Литрес». В опросе участвовали 900 школьников из разных городов России. И почти все из них рассказали, что случайно увиденные в интернете мемы на литературную тематику помогают им лучше запоминать эпизоды или образы из книг. 80% считают, что классика стала бы поинтереснее, если бы учителя использовали мемы для объяснения сложных вещей. По словам респондентов, среди произведений школьной программы наибольший потенциал для создания мемов имеет роман Достоевского «Преступление и наказание». Следом идут Евгений Онегин Пушкина и «Горе от ума» Грибоедова. Согласно результатам, большинство школьников регулярно уделяют время как чтению, так и потреблению контента в соцсетях. При этом только 63% опрошенных читают книги ежедневно, а вот регулярно потребляют развлекательный контент почти 100% и тратят на это от 1 до 2 часов в день. По всему миру в кинотеатрах зрители встают с места и начинают танцевать прямо во время сеанса фильма «Майкл» о короле поп-музыки. Этот тренд разделил публику на два лагеря. Фильм с племянником Майкла Джексона Джаафаром в главной роли вышел на прошлой неделе. Несмотря на скандалы и сдержанные отзывы критиков, картина стала кассовым хитом, собрав 217 миллионов долларов по всему миру и установив рекорды для музыкальных фильмов. В ленту вошли главные хиты Джексона, что и побуждает фанатов танцевать. Многие зрители возмущены таким поведением. Один из пользователей написал, что теперь предпочитает смотреть фильм дома, так как не хочет видеть никого, кроме самого Джексона на экране. Есть и защитники тренда. Они утверждают, что танцы превращают просмотр в живой концерт и полноценное возрождение кумира. Майкл Джексон создавал музыку для танцев, написал один из пользователей.
0: Лента новостей.

0: Реклама на радио «Весна».
1: Нужен надежный, быстрый и недорогой интернет в вашем доме? Подключайтесь к Манет. Скоростной интернет до 500 мегабит в секунду. Стоимость от 500 рублей в месяц. Скидки до 30% при внесении оплаты авансом. Манет – это доступный безлимитный интернет. Низкие цены и высокие скорости. К вашим услугам техническая поддержка 7 дней в неделю, обслуживание, ремонт и акции для абонентов. Подробности по телефону 370-370 на сайте manet.ru и в официальной группе ВКонтакте. 6+. ООО «Мансит». Предложение действительно с 1 сентября 2025 по 1 сентября 2026 года.
2: Добрый доктор Айболит, он на Красненском сидит. Лечит он собак и кошек, и прививки ставит тоже.
3: Новая ветеринарная клиника Айболит на Красненском. Воинов-интернационалистов, дом 2. Телефон 339-777. 339-777.
2: Мы сделаем все, что в наших силах, и даже больше.
4: Второго мая в Микее. Корм для кошек Шеба 24 рубля 90 копеек. Вода минеральная Дарида 1,5 литра 29 рублей 90 копеек.
5: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
6: Когда дорога – это вызов, ты не можешь себе позволить сомнения. Ты должен быть уверен в каждом шаге, в каждом повороте, в каждом километре. «Шина-67» знает, что твои колеса – это не просто детали. Шины, которые не подведут, на Шевченко 87 и Соболева 38. Сайт шина67.ру. Телефон 312-312.
7: В системе «Консультант Плюс» появилось готовое решение, что учесть в связи с увеличением ставки НДС до 22%. Оформите бесплатный демо-доступ в систему «Консультант Плюс» по телефону 700-090. 700-090. И читайте новое на стартовой странице. «Консультант Плюс. Смоленск». Поможем разобраться в законах. Официальный сайт smallconsult.ru. 16+.
0: Рекламная служба 38-08-51.

0: Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Погода.
1: Сегодня, 2 мая, в Смоленске будет малооблачно и слегка ветрено. Местами пройдет небольшой дождь. Днем максимальная температура составит плюс 17. Ветер юго-западный 4 метра в секунду с порывами до 7 метров в секунду. Ночью температура опустится до 12 градусов. В течение дня влажность изменится с 88% до 90%. Атмосферное давление 741 миллиметр ртутного столба. И если наша природа только пробуждается и готовится к цветению, в это время японский приморский парк Хитачи уже наполнился тысячами людей, которые любуются очередным чудом природы. В этот раз в центре внимания оказалось цветение немофилы, соцветия которой также в обиходе именуют голубыми цветками. Цветущие поля напоминают небесно-голубой океан. На территории парка цветут свыше 5 миллионов цветов на площади 3,5 гектара. Это буйство красок и ароматов длится, как правило, 2 недели, поистине преображая ландшафт.
0: Погода.

0: Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Гороскоп.
1: Сегодня звезды гороскопа готовы открыть для вас широкие перспективы и предоставят возможность добиться успеха практически в любых областях. Главное – не зевать. Особенно удачным будет день для организаторов всех мастей, а также для тех, чей успех зависит от сегодняшних переговоров. В этот день главным ключом к успеху будет дружелюбная общительность, причем добиться компромисса, решения в свою пользу или содействия окружающих вам будет легче обычного. Воспользуйтесь этим расположением звезд, чтобы реализовать свои задумки. Бодрого утра и хорошего дня!
0: Гороскоп.

0: Смоленске 9 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
1: Дом разных народов.
2: На радио «Весна» – «Дом разных народов». Программа, где прозвучат голоса разных культур и традиций, сплетенных в единое целое. Россия – это не просто огромная страна. Это дом для десятков народов, каждый из которых уникален. Мы будем знакомить вас с историей и обычаями, узнавать о праздниках, кухне, музыке народов, которые делают нашу страну по-настоящему многообразной. Ведь в разнообразии не только различия, но и сила взаимного понимания. В этом выпуске отправляемся на Северный Кавказ, в мир древних традиций, гордого характера и особой культуры. Герои первого выпуска – кабардинцы. Народ с богатой историей, уходящей корнями в глубину веков, с яркими обычаями, строгим кодексом чести и удивительным чувством достоинства. Их культура – это гармония силы и уважения, где каждое слово и поступок имеют значение. Кабардинцы или адыги считаются потомками древних племен, населявших северо-западный Кавказ еще с античных времен. Их история тесно связана с такими народами, как черкесы, и уходит корнями в эпоху, когда на этих землях существовали ранние государственные объединения. На протяжении веков кабардинцы жили в предгорьях и равнинах Центрального Кавказа, развивая скотоводство, земледелие и военное искусство. Исторической территорией кабардинцев является область, известная как Кабарда. Сегодня основная часть народа проживает в Кабардино-Балкарии, республике в составе России. Ее столица – Нальчик, культурный и административный центр региона. Вхождение Кабарды в состав Российской империи происходило постепенно. Уже в XVI веке установились первые союзные отношения, а окончательное присоединение закрепилось в XVIII-XIX веках после длительных Кавказских войн. Этот период стал переломным в истории народа, повлияв на его расселение и образ жизни. Несмотря на исторические испытания, кабардинцы сохранили богатую культуру и традиции. В их обществе важное место занимает адыгский этикет – адыгэхэбзэ. Это свод правил, регулирующих поведение человека. Уважение к старшим, гостеприимство, честь, сдержанность и достоинство. Особое значение, как и везде на Кавказе, имеет семья. Старшие пользуются непререкаемым авторитетом, а воспитание детей строится на уважении к традициям и истории рода. Гостеприимство считается одной из главных добродетелей. Гостя встречают с почетом, независимо от его происхождения. Кабардинская культура богата праздниками и обрядами. Многие из них связаны с сельскохозяйственным календарем и природными циклами. Например, отмечаются праздники, посвященные началу весны и сбору урожая. Важную роль играют свадебные обряды. Это целый комплекс традиций с музыкой, танцами и строгими правилами поведения. Также широко отмечаются общегосударственные и религиозные праздники, такие как исламские Ураза-Байрам и Курбан-Байрам, поскольку большинство кабардинцев исповедуют ислам. Кабардинцы – народ с глубоким чувством истории и сильной культурной идентичностью. Их традиции продолжают жить и сегодня, соединяя прошлое и настоящее для новых поколений.
1: Дом разных народов.
3: Проект выходит при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

0: Доброе утро, Смоленск. С вами я, Катя Шаронова. За бортом нас сегодня будет встречать настоящая весна, наконец-то. А вот благодаря Хайм мы сегодня постараемся ответить на вопрос, что бы мы точно сделали, даже если бы это заняло миллион лет. А далее постараемся быть хорошими. Евгений Гришковец и Бигуди.
1: Катя Шаронова. На радио «Весна».

Я тут как-то сидел, думал наедине, ну то есть один. И вдруг понял, а ведь я неплохой. Я совсем неплохой, может быть, даже хороший. Ну, я не подлый, не злой, не завистливый. В общем, ну действительно хороший. А главное, мне кажется, что я ей нравлюсь. То есть меня можно любить. Я хороший. Я это понял. Я хороший. Я хороший.

У меня прекрасные друзья, очень хорошие. А если у меня такие хорошие друзья, значит, я сам хороший, если у меня такие друзья. И я никому не делал ничего плохого, никого не обижал, ну, по крайней мере, намеренно. Никого сильно не обманывал. Я вообще не очень обманываю. Ну, по-крупному не обманываю. И еще мне так вот показалось, но я почти уверен, что я ей нравлюсь. То есть я хороший, меня можно любить. Я хороший.

0: Нельзя сказать, что я красивый, но у меня симпатичное лицо, мне говорили, и даже красивые глаза. Мне кажется, что я многим нужен. В компании я веду себя весело, остроумно. И когда напиваюсь, я себя веду прилично. Не опускаюсь. Я хороший. А главное, мне кажется, что она меня любит. Во всяком случае, мне так показалось. Я хороший. У меня прекрасные отношения на работе. И я хорошо работаю и зарабатываю. Ну, не гениально, но нормально зарабатываю. Мне нечего стыдиться. И родители меня любят. У меня хорошие отношения с родителями. Но главное, она так сказала однажды, что мне показалось, что она сказала, что она меня любит. То есть я хороший, меня можно любить. Я хороший. Мне кажется, что я прилично одеваюсь, что у меня есть вкус. Я ничего не забываю, никого не подвожу. Я не забываю дней рождения моих друзей и близких, и родственников, и даже дальних родственников. Но главное, главное, мне кажется, что она меня любит. Я хороший.
1: Присоединяйся в ВК. Радио «Весна» 102.7 FM Смоленск.

0: Реклама на радио «Весна».
1: 122. Единый бесплатный номер для записи к врачу в Смоленской области. 122. Запись к специалистам во взрослых и детских поликлиниках региона. 122. Запись на прием в федеральные медицинские центры. 122. Вызов врача на дом в Смоленске и области.
2: Второго мая в Микее. Корм для кошек «Шеба» 24 рубля 90 копеек. Вода минеральная «Дарида» 1,5 литра 29 рублей 90 копеек.
3: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
4: Когда дорога – это вызов, ты не можешь себе позволить сомнения. Ты должен быть уверен в каждом шаге, в каждом повороте, в каждом километре. «Шина 67» знает, что твои колеса – это не просто детали. Шины, которые не подведут. На Шевченко 87 и Соболева 38. Сайт шина67.ру. Телефон 312-312.
1: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 3 миллионов 700 тысяч рублей в год. Единовременная выплата – 1 миллион 200 тысяч рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. Возможность списания долгов по кредитам. От подачи документов до подписания контракта – 2 дня. Подробности по телефонам 68 71 45 и 22 15 22.
0: Рекламная служба 380851.

0: Радио «Весна». Настоящее радио.
1: Старый двор за окном, тусклый северный свет. В этом месте пустом нас давно уже нет. Мы когда-то вдвоем просто выбрали день, просто бросили все.

0: Смоленске 10 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Лента новостей.
1: Искусственный интеллект в будущем сможет объективно оценивать знания учеников и даже заменить человека на экзамене, то есть экзаменатора. Такое мнение высказал замглавы администрации президента Максим Орешкин. По его словам, цифровой след, который ребенок оставляет за время учебы, уже содержит всю информацию об уровне его подготовки, поэтому традиционный экзамен может стать ненужным. Орешкин считает, что со временем можно будет вернуться к устному формату, где экзаменатором выступит искусственный интеллект. Он идеально проконтролирует поведение ученика, заметит подсказки и исключит любой субъективизм. Замглавы администрации напомнил, что в свое время ЕГЭ дал детям из регионов равный доступ к лучшим вузам страны. Технологии же открывают следующий этап. Более половины опрошенных россиян оказались приверженцами хотя бы одной теории заговора. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные опроса. Наиболее популярной оказалась теория о том, что COVID-19 намеренно вывели ученые в лаборатории. Ее поддержали более 60% участников исследования. Более 40% респондентов убеждены, что миром правит тайное правительство. 42% верят, что медицинские корпорации скрывают лекарства от смертельных болезней. 35% поддерживают теорию, что 5G-вышки вредят здоровью людей. А 5% полагают, что Земля имеет плоскую форму. Исследователи подчеркнули, что во многом отношение людей к подобным версиям формируют лидеры общественного мнения. Сегодня это чаще всего блогеры, которые не всегда имеют достаточное образование и просто хайпуют на всем. Недавно в соцсетях появилась новая конспирологическая теория. Ее сторонники считают, что 12 августа в 17:33 по Москве Земля якобы на 7 секунд потеряет гравитацию. Россиян предупредили о неожиданных последствиях работы в кровати. У привычки работать в кровати есть скрытые последствия для самочувствия и продуктивности. Об этом газете «Ру» рассказали эксперты. Они отмечают, что кровати созданы прежде всего для отдыха и сна. Работа в постели заставляет позвоночник провисать, а поясницу и шею оказываться в уязвимом положении. Однако наиболее коварным последствием врачи называют создание замкнутого круга из боли и недосыпа. Если отдельный рабочей зоны в квартире нет, эксперты советуют обратить внимание на диван. Но лучшим решением остается организация хотя бы минимального рабочего уголка вне спальни. Кухонный стол, консоль в гостиной или компактный письменный стол. Главное, чтобы тело имело правильную опору, а мозг четко разделял зоны отдыха и труда. Большинство представителей поколения Альфа, 88%, хотели бы изучать литературу в школе с помощью мемов. По их словам, именно они делают классические произведения более понятными и интересными, пишет ТАСС со ссылкой на исследование книжного сервиса «Литрес». В опросе участвовали 900 школьников из разных городов России. И почти все из них рассказали, что случайно увиденные в интернете мемы на литературную тематику помогают им лучше запоминать эпизоды или образы из книг. 80% считают, что классика стала бы поинтереснее, если бы учителя использовали мемы для объяснения сложных вещей. По словам респондентов, среди произведений школьной программы наибольший потенциал для создания мемов имеет роман Достоевского «Преступление и наказание». Следом идут Евгений Онегин Пушкина и «Горе от ума» Грибоедова. Согласно результатам, большинство школьников регулярно уделяют время как чтению, так и потреблению контента в соцсетях. При этом только 63% опрошенных читают книги ежедневно, а вот регулярно потребляют развлекательный контент почти 100% и тратят на это от 1 до 2 часов в день. По всему миру в кинотеатрах зрители встают с места и начинают танцевать прямо во время сеанса фильма «Майкл» о короле поп-музыки. Этот тренд разделил публику на два лагеря. Фильм с племянником Майкла Джексона Джаафаром в главной роли вышел на прошлой неделе. Несмотря на скандалы и сдержанные отзывы критиков, картина стала кассовым хитом, собрав $217 миллионов по всему миру и установив рекорды для музыкальных фильмов. В ленту вошли главные хиты Джексона, что и побуждает фанатов танцевать. Многие зрители возмущены таким поведением. Один из пользователей написал, что теперь предпочитает смотреть фильм дома, так как не хочет видеть никого, кроме самого Джексона на экране. Есть и защитники тренда. Они утверждают, что танцы превращают просмотр в живой концерт и полноценное возрождение кумира. Майкл Джексон создавал музыку для танцев, написал один из пользователей.
0: Лента новостей.

берегут мой дом. Здоровы скоты с ружьем и гнилым утром. Да только чтоб меня догнать, надо меньше пить да спать. Они не спать не могут, они пьют уже с утра. Ну а мне уже пора в дорогу, туда, где нейтральной

0: только что мы вместе с Пилот выбирали себе новый дом, ну и, надеюсь, выбрали. Я думаю, не стоит задерживаться там, где плохо, стоит разрешить себе идти к хорошему. А далее и о хорошем, и о плохом. Крис Корнелл.
1: Катя Шаронова. На радио «Весна».

0: Служба в войсках беспилотных систем – твой выбор, безопасность страны. При поступлении на военную службу выплачивается единовременная выплата в размере 1,5 миллиона рублей и ежемесячное денежное довольствие от 210 тысяч рублей. Присоединяйся к своим. Город Смоленск, улица Маршала Жукова, дом 12/2. Телефоны 68-71-45 и 22-15-22.
1: Нужен надежный, быстрый и недорогой интернет в вашем доме? Подключайтесь к Манет. Скоростной интернет до 500 мегабит в секунду. Стоимость от 500 рублей в месяц. Скидки до 30% при внесении оплаты авансом. Манет – это доступный безлимитный интернет. Низкие цены и высокие скорости. К вашим услугам техническая поддержка 7 дней в неделю, обслуживание, ремонт и акции для абонентов. Подробности по телефону 370-370 на сайте manet.ru и в официальной группе ВКонтакте. 6+. ООО «Мансит». Предложение действительно с 1 сентября 2025 по 1 сентября 2026 года.
2: 2 мая в Микее. Корм для кошек Шеба 24 рубля 90 копеек. Вода минеральная Дарида 1,5 литра 29 рублей 90 копеек.
3: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
4: В системе «Консультант Плюс» появился обзор новостей по теме «Основные изменения в трудовом законодательстве 2026». Оформите бесплатный демо-доступ в систему «Консультант Плюс» по телефону 700-090, 700-090 и читайте новое на стартовой странице. «Консультант Плюс Смоленск». Поможем разобраться в законах. Официальный сайт smallconsult.ru. 16+.
5: Еще вчера ваш ребенок был таким маленьким. Сложно вовремя увидеть в нем взрослого человека и начать разговор о взрослых вещах. Но даже один содержательный разговор на взрослую тему может избавить в будущем от недетских проблем. Найдите время и слова. Поговорите с ребенком о том, как сохранить здоровье в интимной сфере.
6: Минздрав утверждает, ты сильнее неловкости. Узнай все о репродуктивном здоровье на сайте такздорово.ру.
7: Рекламная служба 380851.

0: программа предназначена для лиц старше 12 лет. На календаре.
1: На календаре 2 мая, 10:30 в Смоленске. Доброго дня. Партнер программы — компания «Шина-67». С 1 марта по 30 июня купи комплект летних шин «Кордиант» в шинных центрах «Шина-67» и получи расширенную гарантию. А на шины с посадочным диаметром от 16 дюймов еще бесплатный шиномонтаж и кэшбэк до 15%. Подробности акций в шинных центрах «Шина-67» на Шевченко 87 и Соболева 38. Номер телефона 312-312, сайт шина67.ру. Сегодня по народному календарю отмечается Иван Ветхопещерник. О преподобном Иоанне Ветхопещернике, память которого отмечается в этот день, сохранились весьма немногочисленные сведения. Согласно одному из церковных текстов, в середине 16 века Иоанн с детских лет стремился к иноческой жизни. Он оставил родные места и отправился в Палестину. Всю свою жизнь преподобный Иоанн провел в пустыне, в основанной преподобным Харитоном Древней Лавре, где предавался аскетическим подвигам. На Руси в этот день крестьянки выходили в поле с холстом, раскланивались во все стороны и, обращаясь на восток, говорили: «Вот тебе, матушка, весна, новая новинка». После этого ткань расстилали на земле, клали на нее пирог и уходили домой. Это делалось для того, чтобы весна была доброй. О погоде в других городах расскажу прямо сейчас. В Риме плюс 18, в Тбилиси плюс 15, в Астрахани плюс 18 градусов. Жемчужная Каспия, так называют Астрахань, расположенную недалеко от берегов Каспийского моря. Этот город на Волге славится отличной рыбалкой и охотой, а уж про астраханские арбузы наслышаны на всем постсоветском пространстве. Курс валют на сегодня: евро 87 рублей 92 копейки, доллар 74 рубля 97 копеек, крона 3 рубля 61 копейка. Партнер программы — компания «Шина-67».
2: Когда дорога — это вызов, ты не можешь себе позволить сомнения. Ты должен быть уверен в каждом шаге, в каждом повороте, в каждом километре. «Шина-67» знает, что твои колеса — это не просто детали. Шины, которые не подведут, на Шевченко 87 и Соболева 38. Сайт шина67.ру. Телефон 312-312.
0: На календаре.

Радио «Весна». 102,7 FM. It's so hard

0: сложное признание в сложной любви звучало только что от Тома Мейгана, а мне кажется, все можно упростить. На крайний случай всегда есть розы, а их можно кому-то принести, как делают диктофон.
1: Катя Шаронова на радио «Весна».

0: Реклама на радио «Весна».
1: 122. Единый бесплатный номер для записи к врачу в Смоленской области. 122. Запись к специалистам во взрослых и детских поликлиниках региона. 122. Запись на прием в федеральные медицинские центры. 122. Вызов врача на дом в Смоленске и области.
2: Добрый доктор Айболит, он на Красненском сидит. Лечит он собак и кошек, и прививки ставит тоже.
3: Новая ветеринарная клиника Айболит на Красненском. Воинов-интернационалистов, дом 2. Телефон 339-777. 339-777.
4: Мы сделаем все, что в наших силах, и даже больше.
5: Второго мая в Микее. Корм для кошек Шеба 24 рубля 90 копеек. Вода минеральная Дарида 1,5 литра 29 рублей 90 копеек.
6: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
7: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств.

0: дворовых территорий.
1: Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру.
0: Национальные проекты России. 0+.
2: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 3 миллионов 700 тысяч рублей в год. Единовременная выплата – 1 миллион 200 тысяч рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. Возможность списания долгов по кредитам. От подачи документов до подписания контракта – 2 дня. Подробности по телефонам 68 71 45 и 22 15 22.
3: Рекламная служба 380851.

0: Программа предназначена для лиц старше 12 лет. На календаре.
1: На календаре 2 мая, 11:30 в Смоленске. Доброго дня. Партнер программы — компания «Шина-67». С 1 марта по 30 июня купи комплект летних шин «Кордиант» в шинных центрах «Шина-67» и получи расширенную гарантию. А на шины с посадочным диаметром от 16 дюймов еще бесплатный шиномонтаж и кэшбэк до 15%. Подробности акции в шинных центрах «Шина-67» на Шевченко 87 и Соболева 38. Номер телефона 312-312, сайт шина67.ру. Сегодня отмечается Всемирный день тунца. Всемирный день тунца, празднование которого установлено на 2 мая, был провозглашен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в декабре 2016 года с целью повышения осведомленности населения планеты о ценности этой разновидности рыб. Соавторами проекта резолюции стали 93 государства. Тунцы — группа морских рыб семейства скумбриевых. В природе насчитывается порядка 40 разновидностей тунца, которые сильно варьируются по размеру и массе. Тунцы — важный промысловый объект, а также они ценятся среди рыболовов-любителей. По данным ООН, в настоящее время более 96 государств заняты в тунцовой промышленности. Однако и чрезмерного вылова, экологических угроз, вызванных деятельностью человека, и последствий изменения климата, численность популяции и ареал обитания тунцов за последние десятилетия значительно сократились, что поставило некоторые виды тунцов на грани исчезновения. Сегодня свой день рождения празднуют Джефф Гуд, американский рок-вокалист, участник группы Stone Temple Pilots, Валерий Жуков, российский рок-певец, автор всех песен группы «Жуки», Тодд Зукерман, американский барабанщик, участник группы Styx. Партнер программы — компания «Шина-67».
2: Когда дорога — это вызов, ты не можешь себе позволить сомнения. Ты должен быть уверен в каждом шаге, в каждом повороте, в каждом километре. «Шина-67» знает, что твои колеса — это не просто детали. Шины, которые не подведут, на Шевченко 87 и Соболева 38. Сайт шина67.ру. Телефон 312-312.
0: На календаре.

Ночь шуршит над головой, как вампира черный плащ. Мы проходим стороной, эти игры не для нас. Пусть в объятиях темноты бьется кто-нибудь другой.

0: В Смоленске полдень. Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
1: Дом разных народов.
2: На радио «Весна» – «Дом разных народов». Программа, где прозвучат голоса разных культур и традиций, сплетенных в единое целое. Россия – это не просто огромная страна. Это дом для десятков народов, каждый из которых уникален. Мы будем знакомить вас с историей и обычаями, узнавать о праздниках, кухне, музыке народов, которые делают нашу страну по-настоящему многообразной. Ведь в разнообразии не только различия, но и сила взаимного понимания. В этом выпуске отправляемся на Северный Кавказ, в мир древних традиций, гордого характера и особой культуры. Герои первого выпуска – кабардинцы. Народ с богатой историей, уходящей корнями в глубину веков, с яркими обычаями, строгим кодексом чести и удивительным чувством достоинства. Их культура – это гармония силы и уважения, где каждое слово и поступок имеют значение. Кабардинцы или адыги считаются потомками древних племен, населявших северо-западный Кавказ еще с античных времен. Их история тесно связана с такими народами, как черкесы, и уходит корнями в эпоху, когда на этих землях существовали ранние государственные объединения. На протяжении веков кабардинцы жили в предгорьях и равнинах Центрального Кавказа, развивая скотоводство, земледелие и военное искусство. Исторической территорией кабардинцев является область, известная как Кабарда. Сегодня основная часть народа проживает в Кабардино-Балкарии, республике в составе России. Ее столица – Нальчик, культурный и административный центр региона. Вхождение Кабарды в состав Российской империи происходило постепенно. Уже в XVI веке установились первые союзные отношения, а окончательное присоединение закрепилось в XVIII-XIX веках после длительных Кавказских войн. Этот период стал переломным в истории народа, повлияв на его расселение и образ жизни. Несмотря на исторические испытания, кабардинцы сохранили богатую культуру и традиции. В их обществе важное место занимает адыгский этикет – адыгэхэбзэ. Это свод правил, регулирующих поведение человека. Уважение к старшим, гостеприимство, честь, сдержанность и достоинство. Особое значение, как и везде на Кавказе, имеет семья. Старшие пользуются непререкаемым авторитетом, а воспитание детей строится на уважении к традициям и истории рода. Гостеприимство считается одной из главных добродетелей. Гостя встречают с почетом, независимо от его происхождения. Кабардинская культура богата праздниками и обрядами. Многие из них связаны с сельскохозяйственным календарем и природными циклами. Например, отмечаются праздники, посвященные началу весны и сбору урожая. Важную роль играют свадебные обряды. Это целый комплекс традиций с музыкой, танцами и строгими правилами поведения. Также широко отмечаются общегосударственные и религиозные праздники, такие как исламские Ураза-Байрам и Курбан-Байрам, поскольку большинство кабардинцев исповедуют ислам. Кабардинцы – народ с глубоким чувством истории и сильной культурной идентичностью. Их традиции продолжают жить и сегодня, соединяя прошлое и настоящее для новых поколений.
1: Дом разных народов.
3: Проект выходит при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

0: Лежать и ничего не делать – это именно то, что нужно сейчас. Праздники и выходные как-никак. Поблагодарим Комсомольск, но помимо праздников нас совсем скоро ждет лето. И не только на календаре. Дамиана Давид.
1: Катя Шаронова. На радио «Весна».

0: Реклама на радио «Весна».
1: В системе «Консультант Плюс» появилось готовое решение, что учесть в связи с увеличением ставки НДС до 22%.

0: Оформите бесплатный демо-доступ в систему «Консультант Плюс» по телефону 700-090-700-090 и читайте новое на стартовой странице. «Консультант Плюс Смоленск». Поможем разобраться в законах. Официальный сайт smallconsult.ru. 16+.
1: 2 мая в Микее. Корм для кошек «Шеба» 24 рубля 90 копеек. Вода минеральная «Дарида» 1,5 литра 29 рублей 90 копеек.
2: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
4: 122. Единый бесплатный номер для записи к врачу в Смоленской области. 122. Запись к специалистам во взрослых и детских поликлиниках региона. 122. Запись на прием в федеральные медицинские центры. 122. Вызов врача на дом в Смоленске и области.
5: Рекламная служба 380851.

0: Программа предназначена для лиц старше 12 лет. На календаре.
1: На календаре 2 мая, 12:30 в Смоленске. Доброго дня. Партнер программы — компания «Шина-67». С 1 марта по 30 июня купи комплект летних шин «Кордиант» в шинных центрах «Шина-67» и получи расширенную гарантию. А на шины с посадочным диаметром от 16 дюймов еще бесплатный шиномонтаж и кэшбэк до 15%. Подробности акций в шинных центрах «Шина-67» на Шевченко 87 и Соболева 38. Номер телефона 312-312, сайт шина67.ру. О событиях, произошедших в этот день в разные периоды истории, расскажу прямо сейчас. В 1703 году в Москве основана первая в России гимназия. В 1879 учреждена Испанская социалистическая рабочая партия. В 1922 Сергей Есенин и Исидора Дункан вступили в брак, а в 1997 Тони Блэр стал премьер-министром Великобритании. Сегодня отмечается Всемирный день тунца. Всемирный день тунца, празднование которого установлено на 2 мая, был провозглашен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в декабре 2016 года с целью повышения осведомленности населения планеты о ценности этой разновидности рыб. Соавторами проекта резолюции стали 93 государства. Тунцы — группа морских рыб семейства скумбриевых. В природе насчитывается порядка 40 разновидностей тунца, которые сильно варьируются по размеру и массе. Тунцы — важный промысловый объект, а также они ценятся среди рыболовов-любителей. По данным ООН, в настоящее время более 96 государств заняты в тунцовой промышленности. Однако из-за чрезмерного вылова, экологических угроз, вызванных деятельностью человека, и последствий изменения климата, численность популяции и ареалы обитания тунцов за последние десятилетия значительно сократились, что поставило некоторые виды тунцов на грани исчезновения. Партнер программы — компания «Шина-67».
2: Когда дорога — это вызов, ты не можешь себе позволить сомнения. Ты должен быть уверен в каждом шаге, в каждом повороте, в каждом километре. «Шина-67» знает, что твои колеса — это не просто детали. Шины, которые не подведут. На Шевченко 87 и Соболева 38. Сайт шина67.ру. Телефон 312-312.
0: На календаре.

детстве все осталось в прошлом. В поднебесной то, что остается только под электротоком. Наблюдать событий порванные нити, видеть пух и перья рухнувших империй.

0: Смоленске 13 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Лента новостей.
1: Искусственный интеллект в будущем сможет объективно оценивать знания учеников и даже заменить человека на экзамене, то есть экзаменатора. Такое мнение высказал замглавы администрации президента Максим Орешкин. По его словам, цифровой след, который ребенок оставляет за время учебы, уже содержит всю информацию об уровне его подготовки, поэтому традиционный экзамен может стать ненужным. Орешкин считает, что со временем можно будет вернуться к устному формату, где экзаменатором выступит искусственный интеллект. Он идеально проконтролирует поведение ученика, заметит подсказки и исключит любой субъективизм. Замглавы администрации напомнил, что в свое время ЕГЭ дал детям из регионов равный доступ к лучшим вузам страны. Технологии же открывают следующий этап. Более половины опрошенных россиян оказались приверженцами хотя бы одной теории заговора. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные опроса. Наиболее популярной оказалась теория о том, что COVID-19 намеренно вывели ученые в лаборатории. Ее поддержали более 60% участников исследования. Более 40% респондентов убеждены, что миром правит тайное правительство. 42% верят, что медицинские корпорации скрывают лекарства от смертельных болезней. 35% поддерживают теорию, что 5G-вышки вредят здоровью людей. А 5% полагают, что Земля имеет плоскую форму. Исследователи подчеркнули, что во многом отношение людей к подобным версиям формируют лидеры общественного мнения. Сегодня это чаще всего блогеры, которые не всегда имеют достаточное образование и просто хайпуют на всем. Недавно в соцсетях появилась новая конспирологическая теория. Ее сторонники считают, что 12 августа в 17:33 по Москве Земля якобы на 7 секунд потеряет гравитацию. Россиян предупредили о неожиданных последствиях работы в кровати. У привычки работать в кровати есть скрытые последствия для самочувствия и продуктивности. Об этом газете «Ру» рассказали эксперты. Они отмечают, что кровати созданы прежде всего для отдыха и сна. Работа в постели заставляет позвоночник провисать, а поясницу и шею оказываться в уязвимом положении. Однако наиболее коварным последствием врачи называют создание замкнутого круга из боли и недосыпа. Если отдельный рабочий зоны в квартире нет, эксперты советуют обратить внимание на диван. Но лучшим решением остается организация хотя бы минимального рабочего уголка вне спальни. Кухонный стол, консоль в гостиной или компактный письменный стол. Главное, чтобы тело имело правильную опору, а мозг четко разделял зоны отдыха и труда. Большинство представителей поколения Альфа, 88%, хотели бы изучать литературу в школе с помощью мемов. По их словам, именно они делают классические произведения более понятными и интересными, пишет ТАСС со ссылкой на исследование книжного сервиса «Литрес». В опросе участвовали 900 школьников из разных городов России. И почти все из них рассказали, что случайно увиденные в интернете мемы на литературную тематику помогают им лучше запоминать эпизоды или образы из книг. 80% считают, что классика стала бы поинтереснее, если бы учителя использовали мемы для объяснения сложных вещей. По словам респондентов, среди произведений школьной программы наибольший потенциал для создания мемов имеет роман Достоевского «Преступление и наказание». Следом идут Евгений Онегин Пушкина и «Горе от ума» Грибоедова. Согласно результатам, большинство школьников регулярно уделяют время как чтению, так и потреблению контента в соцсетях. При этом только 63% опрошенных читают книги ежедневно, а вот регулярно потребляют развлекательный контент почти 100% и тратят на это от 1 до 2 часов в день. По всему миру в кинотеатрах зрители встают с места и начинают танцевать прямо во время сеанса фильма «Майкл» о короле поп-музыки. Этот тренд разделил публику на два лагеря. Фильм с племянником Майкла Джексона Джафаром в главной роли вышел на прошлой неделе. Несмотря на скандалы и сдержанные отзывы критиков, картина стала кассовым хитом, собрав $217 миллионов по всему миру и установив рекорды для музыкальных фильмов. В ленту вошли главные хиты Джексона, что и побуждает фанатов танцевать. Многие зрители возмущены таким поведением. Один из пользователей написал, что теперь предпочитает смотреть фильм дома, так как не хочет видеть никого, кроме самого Джексона на экране. Есть и защитники тренда. Они утверждают, что танцы превращают просмотр в живой концерт и полноценное возрождение кумира. Майкл Джексон создавал музыку для танцев, написал один из пользователей.
0: Лента новостей.

0: «Если не ты, то никто» поет нам Джейд Бёрд. Наверное, в этом чувстве что-то есть, а вот разобраться нам помогут диктофон.
1: Катя Шаронова на радио «Весна».

0: реклама на радио «Весна».
1: Добрый доктор Айболит, он на Красненском сидит. Лечит он собак и кошек, и прививки ставит тоже.
2: Новая ветеринарная клиника Айболит на Красненском. Воинов-интернационалистов, дом 2.
3: Телефон 339-777.
2: 339-777.
3: Мы сделаем все, что в наших силах, и даже больше.
4: Второго мая в Микее. Корм для кошек Шеба 24 рубля 90 копеек. Вода минеральная Дарида 1,5 литра 29 рублей 90 копеек.
5: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
6: В системе «Консультант Плюс» появился обзор новостей по теме «Основные изменения в трудовом законодательстве 2026». Оформите бесплатный демо-доступ в систему «Консультант Плюс» по телефону 700 090 700 090 и читайте новое на стартовой странице. «Консультант Плюс. Смоленск». Поможем разобраться в законах. Официальный сайт smallconsult.ru. 16+.
7: 122. Единый бесплатный номер для записи к врачу в Смоленской области. 122. Запись к специалистам во взрослых и детских поликлиниках региона. 122. Запись на прием в федеральные медицинские центры. 122. Вызов врача на дом в Смоленске и области.
0: Рекламная служба 380851.

0: Программа предназначена для лиц старше 12 лет. На календаре.
1: На календаре 2 мая, 13:30 в Смоленске. Доброго дня. Партнер программы компания «Шина-67». С 1 марта по 30 июня купи комплект летних шин «Кордиант» в шинных центрах «Шина-67» и получи расширенную гарантию. На шины с посадочным диаметром от 16 дюймов еще бесплатный шиномонтаж и кэшбэк до 15%. Подробности акции в шинных центрах «Шина-67» на Шевченко 87 и Соболева 38. Номер телефона 312-312, сайт шина67.ру. Сегодня по народному календарю отмечается Иван Ветхопещерник. О преподобном Иоанне Ветхопещернике, память которого отмечается в этот день, сохранились весьма немногочисленные сведения. Согласно одному из церковных текстов середины XVI века, Иоанн с детских лет стремился к иноческой жизни. Он оставил родные места и отправился в Палестину. Всю свою жизнь преподобный Иоанн провел в пустыне, в основанной преподобным Харитоном Древней Лавре, где предавался аскетическим подвигам. На Руси в этот день крестьянки выходили в поле с холстом, раскланивались во все стороны и, обращаясь на восток, говорили: «Вот тебе, матушка весна, новая новинка». После этого ткань расстилали на земле, клали на нее пирог и уходили домой. Это делалось для того, чтобы весна была доброй. Сегодня свой день рождения празднуют Джефф Гуд, американский рок-вокалист, участник группы Stone Temple Pilots, Валерий Жуков, российский рок-певец, автор всех песен группы «Жуки», Тодд Зукерман, американский барабанщик, участник группы Styx. Партнер программы компания «Шина-67».
2: Когда дорога — это вызов, ты не можешь себе позволить сомнения. Ты должен быть уверен в каждом шаге, в каждом повороте, в каждом километре. «Шина-67» знает, что твои колеса — это не просто детали. Шины, которые не подведут, на Шевченко 87 и Соболева 38. Сайт шина67.ру. Телефон 312-312.
0: На календаре.

0: и страшно что-то изменить. Поют нам конец фильма, а я предлагаю именно сегодня, именно сейчас что-то менять. Пусть это будет что-то небольшое, даже если будет страшно, и даже если потребуется много времени. А вот об этом далее. Circa Waves.
1: Катя Шаронова на радио «Весна».

0: Реклама на радио «Весна».
1: Добрый доктор Айболит, он на Красненском сидит. Лечит он собак и кошек, и прививки ставит тоже.
2: Новая ветеринарная клиника Айболит на Красненском. Воинов-интернационалистов, дом 2.
3: Телефон 339-777.
2: 339-777.
1: Мы сделаем все, что в наших силах, и даже больше.
4: Второго мая в Микее. Корм для кошек Шеба 24 рубля 90 копеек. Вода минеральная Дарида 1,5 литра 29 рублей 90 копеек.
5: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
6: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
7: 122. Единый бесплатный номер для записи к врачу в Смоленской области. 122. Запись к специалистам во взрослых и детских поликлиниках региона. 122. Запись на прием в федеральные медицинские центры. 122. Вызов врача на дом в Смоленске и области.
0: Рекламная служба 380851.

Горшенёв и попытки остановить мгновение. А мне кажется, не нужно его останавливать, пусть все идет своим чередом и обязательно придет к чему-то хорошему. Об этом далее от Yellow Card. Ну а с вами была я, Кать Шаронова. Услышимся, когда услышимся.

0: Somebody take a picture before it's too late.
1: Радио «Весна». Настоящее радио.

0: Смоленске 16 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Лента новостей.
1: Искусственный интеллект в будущем сможет объективно оценивать знания учеников и даже заменить человека на экзамене, то есть экзаменатора. Такое мнение высказал замглавы администрации президента Максим Орешкин. По его словам, цифровой след, который ребенок оставляет за время учебы, уже содержит всю информацию об уровне его подготовки, поэтому традиционный экзамен может стать ненужным. Орешкин считает, что со временем можно будет вернуться к устному формату, где экзаменатором выступит искусственный интеллект. Он идеально проконтролирует поведение ученика, заметит подсказки и исключит любой субъективизм. Замглавы администрации напомнил, что в свое время ЕГЭ дал детям из регионов равный доступ к лучшим вузам страны. Технологии же открывают следующий этап. Более половины опрошенных россиян оказались приверженцами хотя бы одной теории заговора. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные опроса. Наиболее популярной оказалась теория о том, что COVID-19 намеренно вывели ученые в лаборатории. Ее поддержали более 60% участников исследования. Более 40% респондентов убеждены, что миром правит тайное правительство. 42% верят, что медицинские корпорации скрывают лекарства от смертельных болезней. 35% поддерживают теорию, что 5G вышки вредят здоровью людей, а 5% полагают, что Земля имеет плоскую форму. Исследователи подчеркнули, что во многом отношение людей к подобным версиям формируют лидеры общественного мнения. Сегодня это чаще всего блогеры, которые не всегда имеют достаточное образование и просто хайпуют на всем. Недавно в соцсетях появилась новая конспирологическая теория. Ее сторонники считают, что 12 августа в 17:33 по Москве Земля якобы на 7 секунд потеряет гравитацию. Россиян предупредили о неожиданных последствиях работы в кровати. У привычки работать в кровати есть скрытые последствия для самочувствия и продуктивности. Об этом газете «Ру» рассказали эксперты. Они отмечают, что кровати созданы прежде всего для отдыха и сна. Работа в постели заставляет позвоночник провисать, а поясницу и шею оказываться в уязвимом положении. Однако наиболее коварным последствием врачи называют создание замкнутого круга из боли и недосыпа. Если отдельный рабочий зоны в квартире нет, эксперты советуют обратить внимание на диван. Но лучшим решением остается организация хотя бы минимального рабочего уголка вне спальни. Кухонный стол, консоль в гостиной или компактный письменный стол. Главное, чтобы тело имело правильную опору, а мозг четко разделял зоны отдыха и труда. Большинство представителей поколения Альфа, 88%, хотели бы изучать литературу в школе с помощью мемов. По их словам, именно они делают классические произведения более понятными и интересными, пишет ТАСС со ссылкой на исследование книжного сервиса «Литрес». В опросе участвовали 900 школьников из разных городов России. И почти все из них рассказали, что случайно увиденные в интернете мемы на литературную тематику помогают им лучше запоминать эпизоды или образы из книг. 80% считают, что классика стала бы поинтереснее, если бы учителя использовали мемы для объяснения сложных вещей. По словам респондентов, среди произведений школьной программы наибольший потенциал для создания мемов имеет роман Достоевского «Преступление и наказание». Следом идут Евгений Онегин Пушкина и «Горе от ума» Грибоедова. Согласно результатам, большинство школьников регулярно уделяют время как чтению, так и потреблению контента в соцсетях. При этом только 63% опрошенных читают книги ежедневно, а вот регулярно потребляют развлекательный контент почти 100% и тратят на это от 1 до 2 часов в день. По всему миру в кинотеатрах зрители встают с места и начинают танцевать прямо во время сеанса фильма «Майкл» о короле поп-музыки. Этот тренд разделил публику на два лагеря. Фильм с племянником Майкла Джексона Джаафаром в главной роли вышел на прошлой неделе. Несмотря на скандалы и сдержанные отзывы критиков, картина стала кассовым хитом, собрав $217 миллионов по всему миру и установив рекорды для музыкальных фильмов. В ленту вошли главные хиты Джексона, что и побуждает фанатов танцевать. Многие зрители возмущены таким поведением. Один из пользователей написал, что теперь предпочитает смотреть фильм дома, так как не хочет видеть никого, кроме самого Джексона на экране. Есть и защитники тренда. Они утверждают, что танцы превращают просмотр в живой концерт и полноценное возрождение кумира. Майкл Джексон создавал музыку для танцев, написал один из пользователей.
0: Лента новостей.

как мы хотели, но не сейчас и не с нами. Все слова лживы, но я же вижу, мы живы. Бессмертие я гарантирую своими словами.

0: реклама на радио «Весна».
1: Служба в войсках беспилотных систем – твой выбор, безопасность страны. При поступлении на военную службу выплачивается единовременная выплата в размере 1,5 миллиона рублей и ежемесячное денежное довольствие от 210 тысяч рублей. Присоединяйся к своим. Город Смоленск, улица Маршала Жукова, дом 12/2. Телефоны 68-71-45 и 22-15-22.
2: Добрый доктор Айболит, он на Красненском сидит. Лечит он собак и кошек, и прививки ставит тоже.
3: Новая ветеринарная клиника Айболит на Красненском. Воинов-интернационалистов, дом 2. Телефон 339-777. 339-777.
4: Мы сделаем все, что в наших силах, и даже больше.
5: Второго мая в Микее. Корм для кошек Шеба 24 рубля 90 копеек. Вода минеральная Дарида 1,5 литра 29 рублей 90 копеек.
6: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
7: Когда дорога – это вызов, ты не можешь себе позволить сомнения. Ты должен быть уверен в каждом шаге, в каждом повороте, в каждом километре. «Шина-67» знает, что твои колеса – это не просто детали. Шины, которые не подведут, на Шевченко 87 и Соболева 38. Сайт шина67.ру. Телефон 312-312.
8: Нужен надежный, быстрый и недорогой интернет в вашем доме? Подключайтесь к Манет. Скоростной интернет до 500 мегабит в секунду. Стоимость от 500 рублей в месяц. Скидки до 30% при внесении оплаты авансом. Манет – это доступный безлимитный интернет. Низкие цены и высокие скорости. К вашим услугам техническая поддержка 7 дней в неделю, обслуживание, ремонт и акции для абонентов. Подробности по телефону 370-370, на сайте manet.ru и в официальной группе ВКонтакте. 6+. All Man City. Предложение действительно с 1 сентября 2025 по 1 сентября 2026 года.
0: Рекламная служба 380851.

0: Смоленске 17 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
1: Дом разных народов.
2: На радио «Весна» – «Дом разных народов». Программа, где прозвучат голоса разных культур и традиций, сплетенных в единое целое. Россия – это не просто огромная страна. Это дом для десятков народов, каждый из которых уникален. Мы будем знакомить вас с историей и обычаями, узнавать о праздниках, кухне, музыке народов, которые делают нашу страну по-настоящему многообразной. Ведь в разнообразии не только различия, но и сила взаимного понимания. В этом выпуске отправляемся на Северный Кавказ, в мир древних традиций, гордого характера и особой культуры. Герои первого выпуска – кабардинцы. Народ с богатой историей, уходящий корнями в глубину веков, с яркими обычаями, строгим кодексом чести и удивительным чувством достоинства. Их культура – это гармония силы и уважения, где каждое слово и поступок имеют значение. Кабардинцы или адыги считаются потомками древних племен, населявших северо-западный Кавказ еще с античных времен. Их история тесно связана с такими народами, как черкесы, и уходит корнями в эпоху, когда на этих землях существовали ранние государственные объединения. На протяжении веков кабардинцы жили в предгорьях и равнинах Центрального Кавказа, развивая скотоводство, земледелие и военное искусство. Исторической территорией кабардинцев является область, известная как Кабарда. Сегодня основная часть народа проживает в Кабардино-Балкарии, республике в составе России. Ее столица – Нальчик, культурный и административный центр региона. Вхождение Кабарды в состав Российской империи происходило постепенно. Уже в XVI веке установились первые союзные отношения, а окончательное присоединение закрепилось в XVIII-XIX веках после длительных Кавказских войн. Этот период стал переломным в истории народа, повлияв на его расселение и образ жизни. Несмотря на исторические испытания, кабардинцы сохранили богатую культуру и традиции. В их обществе важное место занимает адыгский этикет – адыгэхэбзэ. Это свод правил, регулирующих поведение человека. Уважение к старшим, гостеприимство, честь, сдержанность и достоинство. Особое значение, как и везде на Кавказе, имеет семья. Старшие пользуются непререкаемым авторитетом, а воспитание детей строится на уважении к традициям и истории рода. Гостеприимство считается одной из главных добродетелей. Гостя встречают с почетом, независимо от его происхождения. Кабардинская культура богата праздниками и обрядами. Многие из них связаны с сельскохозяйственным календарем и природными циклами. Например, отмечаются праздники, посвященные началу весны и сбору урожая. Важную роль играют свадебные обряды. Это целый комплекс традиций с музыкой, танцами и строгими правилами поведения. Также широко отмечаются общегосударственные и религиозные праздники, такие как исламские Ураза-Байрам и Курбан-Байрам, поскольку большинство кабардинцев исповедуют ислам. Кабардинцы – народ с глубоким чувством истории и сильной культурной идентичностью. Их традиции продолжают жить и сегодня, соединяя прошлое и настоящее для новых поколений.
1: Дом разных народов.
3: Проект выходит при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

0: Реклама на радио «Весна».
1: Добрый доктор Айболит, он на Красненском сидит. Лечит он собак и кошек, и прививки ставит тоже.
2: Новая ветеринарная клиника Айболит на Красненском. Воинов-интернационалистов, дом 2.
3: Телефон 339-777.
2: 339-777.
1: Мы сделаем все, что в наших силах, и даже больше.
4: Второго мая в Микее. Корм для кошек Шеба 24 рубля 90 копеек. Вода минеральная Дарида 1,5 литра 29 рублей 90 копеек.
5: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
6: Когда дорога — это вызов, ты не можешь себе позволить сомнения. Ты должен быть уверен в каждом шаге, в каждом повороте, в каждом километре. «Шина-67» знает, что твои колеса – это не просто детали. Шины, которые не подведут, на Шевченко 87 и Соболева 38. Сайт шина67.ру. Телефон 312-312.
7: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 3 миллионов 700 тысяч рублей в год. Единовременная выплата – 1 миллион 200 тысяч рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. Возможность списания долгов по кредитам. От подачи документов до подписания контракта – 2 дня. Подробности по телефонам 68 71 45 и 22 15 22.
0: Рекламная служба 380851.

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: Радио «Весна». Настоящая музыка.
1: Вырезал ракету из картона, строгим тоном произнес: вези меня в Сидней, Сидней, Сидней. Это где-то в Австралии. Я троечник, я слышал на Discovery про этот населенный пункт. Внутренние голоса меня не поправили, тоже не сильны в географии, но значит все правильно. Поехали, только приберусь немного на столе, на столе, на столе.

0: Реклама на радио «Весна».
1: Добрый доктор Айболит, он на Красненском сидит. Лечит он собак и кошек, и прививки ставит тоже.
2: Новая ветеринарная клиника Айболит на Красненском. Воинов-интернационалистов, дом 2.
3: Телефон 339-777.
2: 339-777.
3: Мы сделаем все, что в наших силах, и даже больше.
4: Второго мая в Микее. Корм для кошек Шеба 24 рубля 90 копеек. Вода минеральная Дарида 1,5 литра 29 рублей 90 копеек.
5: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
6: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
7: 122. Единый бесплатный номер для записи к врачу в Смоленской области. 122. Запись к специалистам во взрослых и детских поликлиниках региона. 122. Запись на прием в федеральные медицинские центры. 122. Вызов врача на дом в Смоленске и области.
0: Рекламная служба 380851.
8: Я здесь не был 100 лет.

рад. Отчего я плачу и пою, как безумный солдат, что один

уже был мертв. И не было лучше, чем когда трезв.

я сыт и правда. Хочешь попробовать все? Так почему ты делаешь жизнь короче? Ты думаешь, что

если тебе по какой-то причине везет. Да кто не везет, это просто Катин. И когда-нибудь точно получится наоборот. И тебя не хватит. Конечно, можно почувствовать.

0: Реклама на радио «Весна».
1: Служба в войсках беспилотных систем – твой выбор, безопасность страны. При поступлении на военную службу выплачивается единовременная выплата в размере 1,5 миллиона рублей и ежемесячное денежное довольствие от 210 тысяч рублей. Присоединяйся к своим. Город Смоленск, улица Маршала Жукова, дом 12/2. Телефоны 68-71-45 и 22-15-22.
2: Второго мая в Микее. Корм для кошек «Шеба» 24 рубля 90 копеек. Вода минеральная «Дарида» 1,5 литра 29 рублей 90 копеек.
3: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
4: Как же ей сказать? Дочь, нам нужно поговорить. Анастасия, есть разговор.
5: Не знаете, как поговорить с детьми о важных вещах из-за чувства неловкости?
4: Мам, мне нужно кое-что тебе сказать. Со мной что-то не то.
5: Найдите слова и поговорите с ребенком о том, как сохранить здоровье в интимной сфере.
6: Минздрав утверждает, ты сильнее неловкости. Узнай все о репродуктивном здоровье на сайте такздорово.ру.
7: Нужен надежный, быстрый и недорогой интернет в вашем доме? Подключайтесь к Манет. Скоростной интернет до 500 мегабит в секунду. Стоимость от 500 рублей в месяц. Скидки до 30% при внесении оплаты авансом. Манет – это доступный безлимитный интернет. Низкие цены и высокие скорости. К вашим услугам техническая поддержка 7 дней в неделю, обслуживание, ремонт и акции для абонентов. Подробности по телефону 370-370 на сайте manet.ru и в официальной группе ВКонтакте. 6+. ООО «Мансит». Предложение действительно с 1 сентября 2025 по 1 сентября 2026 года.
0: Рекламная служба 380851.

0: В Смоленске 20 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Лента новостей.
1: Искусственный интеллект в будущем сможет объективно оценивать знания учеников и даже заменить человека на экзамене, то есть экзаменатора. Такое мнение высказал замглавы администрации президента Максим Орешкин. По его словам, цифровой след, который ребенок оставляет за время учебы, уже содержит всю информацию об уровне его подготовки, поэтому традиционный экзамен может стать ненужным. Орешкин считает, что со временем можно будет вернуться к устному формату, где экзаменатором выступит искусственный интеллект. Он идеально проконтролирует поведение ученика, заметит подсказки и исключит любой субъективизм. Замглавы администрации напомнил, что в свое время ЕГЭ дал детям из регионов равный доступ к лучшим вузам страны. Технологии же открывают следующий этап. Более половины опрошенных россиян оказались приверженцами хотя бы одной теории заговора. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные опроса. Наиболее популярной оказалась теория о том, что COVID-19 намеренно вывели ученые в лаборатории. Ее поддержали более 60% участников исследования. Более 40% респондентов убеждены, что миром правит тайное правительство. 42% верят, что медицинские корпорации скрывают лекарства от смертельных болезней. 35% поддерживают теорию, что 5G-вышки вредят здоровью людей. А 5% полагают, что Земля имеет плоскую форму. Исследователи подчеркнули, что во многом отношение людей к подобным версиям формируют лидеры общественного мнения. Сегодня это чаще всего блогеры, которые не всегда имеют достаточное образование и просто хайпуют на всем. Недавно в соцсетях появилась новая конспирологическая теория. Ее сторонники считают, что 12 августа в 17:33 по Москве Земля якобы на 7 секунд потеряет гравитацию. Россиян предупредили о неожиданных последствиях работы в кровати. У привычки работать в кровати есть скрытые последствия для самочувствия и продуктивности. Об этом газете «Ру» рассказали эксперты. Они отмечают, что кровати созданы прежде всего для отдыха и сна. Работа в постели заставляет позвоночник провисать, а поясницу и шею оказываться в уязвимом положении. Однако наиболее коварным последствием врачи называют создание замкнутого круга из боли и недосыпа. Если отдельный рабочей зоны в квартире нет, эксперты советуют обратить внимание на диван. Но лучшим решением остается организация хотя бы минимального рабочего уголка вне спальни. Кухонный стол, консоль в гостиной или компактный письменный стол. Главное, чтобы тело имело правильную опору, а мозг четко разделял зоны отдыха и труда. Большинство представителей поколения Альфа, 88%, хотели бы изучать литературу в школе с помощью мемов. По их словам, именно они делают классические произведения более понятными и интересными, пишет ТАСС со ссылкой на исследование книжного сервиса «Литрес». В опросе участвовали 900 школьников из разных городов России. И почти все из них рассказали, что случайно увиденные в интернете мемы на литературную тематику помогают им лучше запоминать эпизоды или образы из книг. 80% считают, что классика стала бы поинтереснее, если бы учителя использовали мемы для объяснения сложных вещей. По словам респондентов, среди произведений школьной программы наибольший потенциал для создания мемов имеет роман Достоевского «Преступление и наказание». Следом идут Евгений Онегин Пушкина и «Горе от ума» Грибоедова. Согласно результатам, большинство школьников регулярно уделяют время как чтению, так и потреблению контента в соцсетях. При этом только 63% опрошенных читают книги ежедневно. А вот регулярно потребляют развлекательный контент почти 100% и тратят на это от 1 до 2 часов в день. По всему миру в кинотеатрах зрители встают с места и начинают танцевать прямо во время сеанса фильма «Майкл» о короле поп-музыки. Этот тренд разделил публику на два лагеря. Фильм с племянником Майкла Джексона Джаафаром в главной роли вышел на прошлой неделе. Несмотря на скандалы и сдержанные отзывы критиков, картина стала кассовым хитом, собрав 217 миллионов долларов по всему миру и установив рекорд проекта для музыкальных фильмов. В ленту вошли главные хиты Джексона, что и побуждает фанатов танцевать. Многие зрители возмущены таким поведением. Один из пользователей написал, что теперь предпочитает смотреть фильм дома, так как не хочет видеть никого, кроме самого Джексона на экране. Есть и защитники тренда. Они утверждают, что танцы превращают просмотр в живой концерт и полноценное возрождение кумира. «Майкл Джексон создавал музыку для танцев», написал один из пользователей.
0: Лента новостей.

0: Служба в войсках беспилотных систем – твой выбор, безопасность страны. При поступлении на военную службу выплачивается единовременная выплата в размере 1,5 миллиона рублей и ежемесячное денежное довольствие от 210 тысяч рублей. Присоединяйся к своим. Город Смоленск, улица Маршала Жукова, дом 12/2. Телефоны 68-71-45 и 22-15-22.
1: Добрый доктор Айболит, он на Красненском сидит. Лечит он собак и кошек, и прививки ставит тоже.
2: Новая ветеринарная клиника Айболит на Красненском. Воинов-интернационалистов, дом 2. Телефон 339-777. 339-777.
1: Мы сделаем все, что в наших силах, и даже больше.
3: Второго мая в Микее. Корм для кошек Шеба 24 рубля 90 копеек. Вода минеральная Дарида 1,5 литра 29 рублей 90 копеек.
4: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
5: Рекламная служба 380851.

0: Смоленске 21 час. Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
1: Дом разных народов.
2: На радио «Весна» – «Дом разных народов». Программа, где прозвучат голоса разных культур и традиций, сплетенных в единое целое. Россия – это не просто огромная страна. Это дом для десятков народов, каждый из которых уникален. Мы будем знакомить вас с историей и обычаями, узнавать о праздниках, кухне, музыке народов, которые делают нашу страну по-настоящему многообразной. Ведь в разнообразии не только различия, но и сила взаимного понимания. В этом выпуске отправляемся на Северный Кавказ, в мир древних традиций, гордого характера и особой культуры. Герои первого выпуска – кабардинцы. Народ с богатой историей, уходящей корнями в глубину веков, с яркими обычаями, строгим кодексом чести и удивительным чувством достоинства. Их культура – это гармония силы и уважения, где каждое слово и поступок имеют значение. Кабардинцы или адыги считаются потомками древних племен, населявших северо-западный Кавказ еще с античных времен. Их история тесно связана с такими народами, как черкесы, и уходит корнями в эпоху, когда на этих землях существовали ранние государственные объединения. На протяжении веков кабардинцы жили в предгорьях и равнинах Центрального Кавказа, развивая скотоводство, земледелие и военное искусство. Исторической территорией кабардинцев является область, известная как Кабарда. Сегодня основная часть народа проживает в Кабардино-Балкарии, республике в составе России. Ее столица – Нальчик, культурный и административный центр региона. Вхождение Кабарды в состав Российской империи происходило постепенно. Уже в XVI веке установились первые союзные отношения, а окончательное присоединение закрепилось в XVIII-XIX веках после длительных Кавказских войн. Этот период стал переломным в истории народа, повлияв на его расселение и образ жизни. Несмотря на исторические испытания, кабардинцы сохранили богатую культуру и традиции. В их обществе важное место занимает адыгский этикет – адыгэхэбзэ. Это свод правил, регулирующих поведение человека. Уважение к старшим, гостеприимство, честь, сдержанность и достоинство. Особое значение, как и везде на Кавказе, имеет семья. Старшие пользуются непререкаемым авторитетом, а воспитание детей строится на уважении к традициям и истории рода. Гостеприимство считается одной из главных добродетелей. Гости встречают с почетом, независимо от его происхождения. Кабардинская культура богата праздниками и обрядами. Многие из них связаны с сельскохозяйственным календарем и природными циклами. Например, отмечаются праздники, посвященные началу весны и сбору урожая. Важную роль играют свадебные обряды. Это целый комплекс традиций с музыкой, танцами и строгими правилами поведения. Также широко отмечаются общегосударственные и религиозные праздники, такие как исламские Ураза-Байрам и Курбан-Байрам, поскольку большинство кабардинцев исповедуют ислам. Кабардинцы – народ с глубоким чувством истории и сильной культурной идентичностью. Их традиции продолжают жить и сегодня, соединяя прошлое и настоящее для новых поколений.
1: Дом разных народов.
3: Проект выходит при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

разрядились смартфоны. Нелепые звери остались в витринах одни. Нас спасут капюшоны. И если смысл потерян, новый себе сочини. Здесь лучший звук в этом здании. Пусть астронавтами на

0: И чем они ближе, тем важнее танцевать.
1: Реклама на радио «Весна».
2: Еще вчера ваш ребенок был таким маленьким. Сложно вовремя увидеть в нем взрослого человека и начать разговор о взрослых вещах. Но даже один содержательный разговор на взрослую тему может избавить в будущем от недетских проблем. Найдите время и слова. Поговорите с ребенком о том, как сохранить здоровье в интимной сфере.
3: Минздрав утверждает, ты сильнее неловкости. Узнай все о репродуктивном здоровье на сайте такздорово.ру.
4: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 3 миллионов 700 тысяч рублей в год. Единовременная выплата – 1 миллион 200 тысяч рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. Возможность списания долгов по кредитам. От подачи документов до подписания контракта – 2 дня. Подробности по телефонам 68 71 45 и 22 15 22.
1: Рекламная служба 38 08 51.

0: Я давно и безнадежно болен. Болею давно. Не помню, когда заболел. Не помню, от кого заразился и кого заразил сам. Но налицо настоящая эпидемия. Болеют многие, и болезнь называется завтра. А каковы симптомы? Они простые. Давно хочу дочитать Сервантеса. Великая книга, Дон Кихот. Начал 15 лет назад. Не могу дочитать. Лежит эта книга на самом видном месте. Прихожу вечером домой, смотрю на нее и говорю Дон Кихоту: завтра. Хочу начать бегать по утрам. Ну надо привести себя в форму. Надо заниматься спортом. Надо за собой следить. И думаю, с первого числа начну бегать по утрам. Просыпаюсь с первого числа утром. Полежал в постели и подумал: завтра. Пора уже, пора сбросить несколько килограммов. Надо похудеть, а то слишком много об этом думаю. Не надо об этом думать так много. Попытался соблюдать диету, не получается. Думаю, не буду вечером есть. После 6 вечера ни-ни. Сижу дома, смотрю вечером телевизор, а сам слушаю, как включается и выключается холодильник. Посидел, и вдруг приступ болезни. Завтра. Повесить картины в доме, а то стоят и пылятся. Завтра. Надо все-таки как-то разобраться в наших отношениях. Завтра. Пора переставить мебель в квартире и заменить лампочки в люстре, а то половина не горит. Завтра.
1: Радио «Весна» 102,7 FM.

0: Реклама на радио «Весна».
1: Служба в войсках беспилотных систем – твой выбор, безопасность страны. При поступлении на военную службу выплачивается единовременная выплата в размере 1,5 миллиона рублей и ежемесячное денежное довольствие от 210 тысяч рублей. Присоединяйся к своим. Город Смоленск, улица Маршала Жукова, дом 12/2. Телефоны 68-71-45 и 22-15-22.
2: Добрый доктор Айболит, он на Красненском сидит. Лечит он собак и кошек, и прививки ставит тоже.
3: Новая ветеринарная клиника Айболит на Красненском. Воинов-интернационалистов, дом 2. Телефон 339-777. 339-777. Мы сделаем все, что в наших силах, и даже больше.

Смоленске полночь. Радиоканал «Смоленская весна». Запись в реестре зарегистрированных средств массовой информации ЭЛ номер ТУ-67-00-329, выданная 5 марта 2020 года Управлением Роскомнадзора по Смоленской области. Программа предназначена для лиц старше 12 лет.

Невыносимый звонок будильника. И опять не хватило сна. А если бы не маялся за полночь, не смотрел какой-то дурацкий фильм, то проснулся бы сам. Но время украдено у сна и потеряно. Летом всегда не хватает 2-3 дней. Последние летние сутки ценишь каждый час, каждую минуту, каждый миг. Не можешь ими надышаться. А если так жить с первого дня лета, сразу ловить каждую летнюю секунду.

Влюбленным не хватает времени катастрофически. Их часы бегут с неуловимой скоростью. И изможденные, они падают не в силах больше любить, как сначала. А если бы они умели отмахнуться от всего, кроме любви, и остановить время? И только дети могут и должны не замечать времени, не знать о том, что оно движется. Им не надо, им нельзя его ценить. Глупо думать, что дети – это маленькие люди. Дети – это особая нация, это удивительная раса. Они живут в бесконечном времени. И дети не взрослеют, дети не становятся большими. Дети просто...

нас двое. А это значит, кто-то сверху спокоен. А это значит, нас покажут по ящику. Беспорядочно бродим прозрачные. Мы герои передач про уфоидов. Провокаторы снов сумасшедшего. Пляшем голые в лучах от прожектора. После отбоя на поле футбольном, в колонии женской. Нас двое. А это значит, что-то рядом живое. А это значит, мы молекулы воздуха. Трёмся ребрами в картинах у Босха. И не снимаемся в киношном отстое. Раритетами валяемся в лавке. Мы как дети капитана Гранта. И закадровый голос актёра-педанта раскроет сюжет нам. Нас двое. А это значит, нас поймали на слове. А это значит, нам поставили счетчики. Отрабатывая мелочь на площади.

Смоленске 2 часа ночи. Радиоканал «Смоленская весна». Запись в реестре зарегистрированных средств массовой информации ЭЛ номер ТУ-67-00-329, выданная 5 марта 2020 года Управлением Роскомнадзора по Смоленской области. Программа предназначена для лиц старше 12 лет.